зависит от 2-3 дней. Погибнуть всем, но не пропустить неприятеля.